0: Bukla Kataba Tayyip Bukla Kataba
1: Себя на цель людей, ты ж мой гордо завсегда, кому-то дойдет от беда.